оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет.